Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я не в добрый час. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я в недобрый час.

очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас, я в недобрый час. Очи черные, очи страстные, очи жгучие